0: Los Oldies.
1: Dale play.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,